0: на Урале 5 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

всем нашим слушателям. Знаете, вот 7:03, а я уже заварила себе чашечку вкусного кофе и буду радовать вас сегодня позитивом и приятным настроением. Почему бы не продолжить в том же духе, ведь сегодня у нас воскресенье, а значит, еще один полноценный выходной, когда мы можем по-настоящему расслабиться, отдохнуть, ну и сделать какие-то важные и полезные дела. Ну, быть может, прогуляться и побыть с друзьями, а может быть, сегодня заняться домом или потюленить в кругу хорошей музыки.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец ОНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске сейчас плюс 17, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 18, днем плюс 25. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, днем до плюс 24.

0: ясным, плюс 15, днем ожидается плюс 24 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: с вами продолжаем встречать это утро с размахом и, естественно, с позитивным настроением. Ну, слушайте, если, конечно, вы сегодня проснулись не по своей воле, быть может, вас кто-то разбудил, но не специально. Ну, вот, ну что ж теперь поделать? Не расстраиваемся, ложимся дальше. Если вам куда-то вдруг нужно, то не знаю. Ну, тут стоит перетерпеть, переждать. А что ж тут делать? Ну, всем нам куда-то с утра нужно. Кому-то на работу, кому-то по каким-то важным делам. Не знаю, ну и все в этом духе. Кстати, о своих делах рассказывайте тоже нам здесь, в эфире Радио Хит. Мы будем зачитывать все ваши сообщения. Привет и поздравления с огромным удовольствием. Жду. Пока вы меня видите, еще не все буквы проснулись. Ну и, в общем, будем дальше слушать хорошую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Так что оставайся с нами и делай громче.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности

0: Облачный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 25.

Ну что ж, друзья, продолжаем с вами делиться настроением, эмоциями, естественно, музыкой в эфире «Радио Хит». Так что вы не скупитесь на добрые слова, подключайтесь и пишите нам. Будем очень рады зачитывать все ваши сообщения вновь и вновь. Ну, тем более, что время нам позволяет. Сегодня воскресенье, целый классный выходной день. А значит, будем продолжать его встречать и проводить по максимуму. В твоем ритме.

0: Реклама. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 18 градусов, днем плюс 25. В Оренбурге плюс 19, днем плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17, днем до плюс 24 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 17, днем также плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей. За килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига Прометей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.

Ну что, друзья, доброе утро всем нашим слушателям, кто только к нам подключается на студийных 8.03. Это только самое начало этого выходного дня. Поэтому можно будет расслабиться, отдохнуть и успеть сделать все запланированное. Ну, кстати, я уверена, что сейчас еще многие отсыпаются. Что же делать после жаркой субботы, ну и в том числе в свой выходной? Хотя обычно существует закон подлости. Тогда, когда тебе никуда не нужно, организм решает проснуться рано и зачем-то вот бодрствовать до самого обеда.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день мы с вами отмечаем какие-то праздники, события, и сегодняшний день не стал исключением для этого. 2 августа у нас на календаре, друзья, третий месяц лета пошел, и сегодня также много интересных событий отмечается. Вот сегодня, например, день железнодорожника, друзья, 130 лет этому событию. Мы всех причастных, конечно же, поздравляем. Так, еще здесь интересного. День воздушно-десантных войск, день ВДВ сегодня также отмечается. Ой, все. Вот сегодня отмечаем классный праздник, друзья. Всех причастных также поздравляем. Сегодня из интересного. День рождения почтового ящика, кстати говоря. Ну, иногда кажется, знаете, некоторые люди и правда письма вот чуть ли не голубями отправляют, потому что им вот пришлешь какое-нибудь сообщение, пригласишь куда-нибудь отдохнуть, погулять, а они вот не отвечают. Это не привет. Не видят, не читают, не слышат это сообщение. И вот сразу складывается такое впечатление. Поэтому, если что, вот в почтовом ящике можете искать различные послания. Также сегодня день фонтанов, день сидения на подоконниках. Ну, это мы, конечно, знаем все, да, все понятно, что техника безопасности, вся эта история, желательно сидеть на подоконнике где-нибудь на первом этаже. Чуть выше уже я бы, наверное, не советовала. Также сегодня Всемирный день четырехлистного клевера, Международный день прощения, День сладкой ваты, День полярного жирафа, а также из интересного, что здесь еще у нас отмечается, День кино, День работников транспорта, День куклы, День строителя в других странах, День дружбы также отмечается, День авиации тоже в других странах, День сэндвича мороженого, День сестры, День книжки-раскраски, ну и, конечно, именины. Они у Ильи, Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра. Мы причастных поздравляем и не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru.
0: Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».

0: 7500. Код города 3537.
1: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, днем ожидается плюс 26. В Оренбурге также плюс 19, днем плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 17, днем плюс 24. В городе Ясном плюс 17, днем плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый.

0: 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный», Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну, а теперь самое время рассказать, что интересного подготовили звезды на сегодня, на 2 августа.
2: Овен.
1: Ни мелодичный голос, ни выразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше и не пытаться, а то потом будет неудобно обращаться с тем же вопросом.
2: Телец.
1: Вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.
2: Близнецы.
1: Вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное — успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
2: Рак.
1: Вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая даст Бог, вывезет, не вывезет. За необдуманные поступки, совершенные нынче, вы получите по полной программе.
2: Лев.
1: Вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись, вам не по силам. И придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете время.
2: Дева.
1: Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такого не имеется, узнайте, что общего и интересного у вас.
2: Весы.
1: Наведите относительный порядок в мозгах, они вам понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
2: Скорпион.
1: Признание в той или иной степени требуется всем, поэтому не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то сильно заслужили.
2: Стрелец.
1: День обещает быть сумасшедшим, на вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
2: Козерог.
1: Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
2: Водолей.
1: Проверьте в свою удачу. Чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее будете вы. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск. Конечно, в разумных пределах.
2: Рыбы.
1: Вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо. Однако, если они не подразумевают причинение неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться? Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: приятное, такое свежее, необычное утро, непривычное уже, я бы даже сказала, за последнее время, за последний месяц. Жара постоянная была, мы просыпались рано утром, в 7 часов, да, нам нужно было топать на эфир, и мы уже понимали, что день будет удивительно жарким, так как даже утром в плюс 30 градусов, да, в 7 утра было, это вообще какой-то ужас. Ну а теперь вот самое настоящее, приятное, классное лето, когда днем тебе тепло, хорошо, хочешь на речку уже, хочешь купайся, сгорай. А вот вечером, ночью можно спокойненько отдыхать, наслаждаться на свежем воздухе. Даже это можно делать, если вы поедете на природу. Хотя на природе, наверное, очень холодно, так что, если вы там были, нам расскажите, что по погоде, что по атмосфере, да и вообще, как проводите вы свои выходные, а мы зачитаем все в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20, днем плюс 26. В Оренбурге плюс 20, днем также плюс 26. В Кондаке и Медногорске плюс 20, днем плюс 24 градуса. А в Ясном плюс 19, но днем также плюс 24 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой на связи. На наших студийных 9.02 постепенно пробуждаемся, просыпаемся и открываем эти ворота, двери новому дню. В общем-то, да, будем надеяться, что сегодня вы встанете с той ноги, все дела пойдут в гору и все у вас обязательно получится. Если вдруг не получилось встать с той ноги, то не переживайте. Мы ваш день в яркие цвета раскрасим, музыке хорошие подарим и сделаем все возможное, чтобы этот день прошел гладко, без эксцессов, ну и всего остального.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода.
5: А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить.
6: Только 3 дня.
5: Только в магазинах «Милый дом».
6: Скидка 20% на все сковороды.
5: «Милый дом».
6: Все нужные скидки в нем.
5: Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
10: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
11: Какие итальянцы?
10: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: котлами в газовик.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать вам немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 20 градусов, днем ожидается плюс 26. В городе Оренбурге также плюс 20, днем плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 20, днем плюс 24. В городе Ясном плюс 19, днем плюс 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
0: Включи новое окно в своем доме.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Мы тоже очень верим и надеемся, что все получится само собой, и, знаете, каких-то колоссальных усилий прикладывать не придется. Но иногда это нужно сделать, и если вот сегодня тот самый день, когда вам это понадобится, то я буду посылать вам эти силы через динамики, через микрофон и делать все возможное, чтобы все у вас, конечно же, получилось. Ну а мы, друзья, будем наслаждаться музыкой и моментом. Она также помогает всегда и везде. Звучит она в эфире «Радио Хит». Ну а еще привет и поздравления с сообщения тоже помогают. Вот, например, Александр Викторович написал: «Доброе утро. Радио Хит. Хочу передать своей любимой Наталье, что я ее очень сильно люблю и чтобы день был прекрасным для тебя, моя милая». Замечательно, Александр. Улетает сообщение. Сергей Иванович также пишет: «Настя, радости, веселья, улыбок». Спасибо. Очень хорошо это и приятно. Мы двигаемся далее.
1: Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39 22-49-39.
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Самое время рассказать немного о погоде. В Орске плюс 22, днем плюс 26. В Кувандыке и Медногорске плюс 21, днем плюс 24. В Оренбурге плюс 23, днем плюс 26. В Ясном плюс 21, днем плюс 23 градуса. На всех вышеперечисленных территориях ожидаются осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями познакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 2 августа в Оренбурге объявили опасность атаки беспилотников. Введен план «Ковер». Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет рейсы. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус и время вылета на сайте аэропорта и у своей авиакомпании. Также жители предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета, вплоть до полного отсутствия сигнала. В поселке УЗТП в Орске ограничат движение. 7 августа в городе отметят День физкультурника, в рамках которого пройдет велопарад. Из-за этого перекроют участок Орского проспекта от улицы Братской до улицы Шалина. Ограничения будут действовать с 18 до 20.00. В это время общественный транспорт будет ходить по маршруту дублер Орского проспекта, дорога от проспекта Западного до переулка Сарматского, переулок Сарматский. 1 августа в России стала обязательной маркировка мясной продукции, кроме колбасы. С 1 октября колбасных изделий. Для крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов требования вступают в силу одновременно. С 1 марта зарегистрировались более 1400 производителей и 300 импортеров в системе «Честный знак». В 42 регионах действуют центры поддержки маркировки, оказывающие бесплатную помощь малому и среднему бизнесу. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой. Что же мы здесь делаем? Конечно, наслаждаемся музыкой, встречаем выходной день очередной, утро ярко также, ну и, конечно же, проводим всякие различные рубрики, передаем приветы, поздравления и сообщения. Кстати, буквально через пару минут рубрика Хит Холидей, в которой расскажу, какие праздники отмечаются сегодня. Так что делай громче и не пропусти.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день рассказываем о том, какие праздники и события отмечаются. 2 августа, воскресенье, день железнодорожника. 130 лет этому празднику. Всех причастных поздравляем. День воздушно-десантных войск. День ВДВ сегодня отмечается. Так что всех десантников мы сегодня поздравляем. А также сегодня день рождения почтового ящика. День фонтанов. День сидения на подоконниках. Всемирный день четырехлистного клевера. Международный день прощения отмечается. День полярного жирафа, день сладкой ваты, еще много всего интересного, например, здесь сегодня день кино. День строителя в других странах, день куклы, день дружбы, день сэндвич-мороженого, день сестры, день книжки-раскраски, детский день и также много-много другого. Ну и именины, конечно, куда же без них, они у Ильи, Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра. Мы причастных поздравляем и двигаемся далее по этому замечательному выходному дню. Ну и не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом Калин.ру. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Соль Зао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. Да, «Милый дом», все нужное в нем.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день, именно на 2 августа.
2: Овен.
1: Сегодня ни мелодичный голос, ни выразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше не пытаться, а то потом будет неудобно обращаться с тем же вопросом.
2: Телец.
1: Вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.
2: Близнецы.
1: Вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
2: Рак.
1: Вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет. За необдуманные поступки, совершенные нынче, вы получите по полной программе.
2: Лев.
1: Вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись, вам не по силам и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете время.
2: Дева.
1: Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется, узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.
2: Весы.
1: Наведите относительный порядок в мозгах, они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
2: Скорпион.
1: Признание в той или иной степени требуется всем, поэтому не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то сильно заслужили.
2: Стрелец.
1: День обещает быть сумасшедшим, на вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
2: Козерог.
1: Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.
2: Водолей.
1: Проверьте свою удачу. Чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, но, конечно, в разумных пределах.
2: Рыбы.
1: Вас могут одолеть сугубо эгоистические желания. Возможно, это не слишком хорошо, однако, если они не подразумевают причинение неудобств окружающим, стоит ли с ними бороться? Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хорошее настроение, музыка, конечно, большое количество планов. Это все в эфире «Радио Хит». Все у нас, так что подключайтесь, поднимайте свое настроение, настроение своих близких. Будем просто получать радость от этой жизни, от выходного дня и строить планы на предстоящий день и вечер. Но ведь и у нас выходной заслуженный в полном разгаре. Так что давайте-ка подключаться и писать нам, рассказывать о том, что сегодня будете делать и чем займетесь. Это Telegram Макс 89228782929. Очень ждем ваших сообщений. Рассказывайте, пишите. Будем рады и зачитаем все в конце следующего часа.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Навсегда. Большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросу обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Не все пострадавшие от паводка в 2024 году отчитались о выплатах на капремонт. Почти 5000 домов признаны пригодными, а выплаты составили 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Почти 4000 владельцев получили деньги, из них отчитались 82%. А в Советском и Ленинском районах более 300 домов не проверены. Администрация активно проверяет состояние домов, срок до 1 ноября. За использование средств нужно отчитаться, иначе их придется вернуть. В Токмарском районе суд арестовал 22-летнего мужчину за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, 21 июля 2026 года мужчина, выступая курьером телефонных мошенников, обманул женщину в жилгородке, забрав у нее больше 2,5 миллионов рублей. Деньги были переведены в криптовалюту и выведены на счета третьих лиц. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Расследование под контролем прокуратуры. Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут выходить на оплачиваемые больничные. Эксперимент стартовал в России с 1 января 2026 года. Самозанятые подают заявление об участии в нем в территориальный орган соцфонда и начинают платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будут уплачивать взносы. Ежемесячный платеж составляет 3,84% от базы. Взносы надо платить начиная со следующего месяца после подачи заявления. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. И это тот самый час, когда мы проведем его весело, ярко, ведь уже практически все проснулись, потянулись, улыбнулись и двигаются в этот день вперед навстречу лучшему. И не забываем о том, что подарки для вас мы тоже подготовили. Приятные, полезные, кстати, для ваших детишек будь самое то. Так что обязательно слушайте эфир и выиграйте приятный бонус и подарок для своих маленьких и азартных. Ну а мы же делаем громче и двигаемся вперед. Смотри.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что ж, друзья, самое время выиграть приятные призы. А именно сегодня мы разыгрываем два билета на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры, друзья. Это, конечно же, игра «Смешарики сквозь вселенные». Интересная, классная. Ну и, конечно, нужно дозвониться до нас. 21-103-7, код города 3537. Вы, значит, набираете наш номер телефона, дозваниваетесь, отвечаете на один вопрос с тремя вариантами ответов, который, разумеется, будет касаться мультфильма «Смешарики». Ну, а дальше уже дело, конечно, за малым. Приехать и просто забрать свои билеты, если вы ответите верно. Так что я жду. 21-103-7, код города 3537. Можете отправиться туда либо, ну, не знаю, взрослый может туда прийти, да, посмотреть, понаблюдать за этой всей историей. Почему бы нет, если вдруг у вас некому отдать такие билеты. А если есть, то тогда тем более нужно позвонить. 21-103-7, код города 3537. Для того, чтобы выиграть и отдать эти билетики, не знаю, своему другу, знакомому, быть, может быть, своим деткам, да, племянникам и так далее. Так что я жду от вас звоночков. И здесь хочу что напомнить, друзья. Конечно, если вы хотите погрузиться в мир смешариков, то, пожалуйста, звоним. И вот у нас, кстати, есть звоночек. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Виктория.
1: Виктория, очень приятно. Виктория, скажите, пожалуйста, если бы выиграли сегодня два билета, с кем бы отправились?
2: С дочкой.
1: С дочкой, замечательно. Есть дочка, значит, дочке точно будет... Так, дочке точно будет классный подарок. Ну вот смотрите, здесь я задам вам вопрос. Он, естественно, будет касаться темы смешариков. Смотрите такой мультфильм?
2: Смотрим.
1: Так, хорошо, ну, значит, будет уже чуточку проще. Один вопрос про смешариков, три варианта ответов. Если вы, Виктория, отвечаете, то билетики ваши. Вы готовы?
2: Да.
1: Итак, внимание, вопрос. Что больше всего ценит ежик в дружбе? Веселые приключения, верность и взаимопомощь или общие интересы?
2: Ой, что-то прям тяжело.
1: Есть время подумать, можете подумать. Еще раз могу повторить вопрос. Что больше всего ценит ежик в дружбе? Веселые приключения – это первый вариант ответа. Верность и взаимопомощь – второй вариант ответа. Или общие интересы?
2: Ну, пусть будет второй.
1: Второй – верность и взаимопомощь. Ну, конечно, аплодисменты вам, Виктория. Я вас поздравляю. Сегодня два билетика достаются вам. Ну, давайте свои приветы, делитесь настроением, эмоциями, что чувствуете.
2: Ой, спасибо вам большое. Честно говоря, просто убиралась дома и решила позвонить. Очень рада. Вам огромный привет. Спасибо, что ведете шоу, что можно слушать и получать удовольствие во время уборки. Привет всей моей семье. Это дочка, мама, папа, бабушка. Всех люблю. Всем спасибо.
1: Спасибо вам большое, Виктория. Вы прям такая позитивная с утра. Настроение нам хорошее подарили, еще и подарки забрали. Очень классно. Я очень довольна, что сегодня они достались именно вам и вашей дочурке. Пожалуйста, трубочку не кладите. Я вам за эфиром сейчас подробно расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, а вам же хотелось бы напомнить на правах рекламы. Если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики» сквозь вселенные от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807. Категория 6+. Конечно, двигаемся далее. Сегодня днем, а также вечером будут вновь разыгрываться данные билеты, поэтому я предлагаю не сидеть на месте, сложа руки, тем более, что вопрос у нас касается смешариков, и у вас еще даже есть возможность подготовиться к этому замечательному розыгрышу. Мы же двигаемся с вами далее. Впереди у нас снова треки, снова хорошее настроение и все в этом роде. Так что делаем громче и не пропускаем.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Нужна спортивная форма. В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно одежду для спорта покупай.
3: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК Южный Урал, город Орск, Станиславского 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, здесь в эфире Радио Хит. Сегодня поздравления, привет и сообщения. Александр Никулин нам написал. Вот вам стих ко дню ВДВ. За честь, за доблесть, за отвагу, за вас, бойцы, за ВДВ. Вы смело приняли присягу, чтобы победить в любой борьбе. Пускай вас горе не коснется, пускай балует вас судьба, пускай всегда вам светит солнце. Звучат лишь теплые слова. Береты ваши цвета неба, в глазах не меркнет яркий свет. Пусть в раз решатся все проблемы, здоровья вам на сотни лет. Александр, благодарю вас за сообщение. Очень приятно. За стих хороший, со смыслом, нам понравился. Ну и поздравления, конечно, передаем всем десантникам сегодня. Ну и не забываем, что сообщение можно писать в течение всего дня и будем зачитывать их в конце каждого часа. А координаты прежние. Телеграм Макс 8922-8782-929. Либо звонки 21-137, код города 3537.
1: Смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды

0: Ну что, друзья, мы здесь веселимся, отдыхаем, у нас утро, уже день, и пришел Макс Мочалов теперь меня заменять и радовать вас днем.
1: 100%. Тем более лето продолжается, какое-никакое августовское.
0: Классное вообще-то.
1: Ну не.
0: Свежее.
1: Верните такое. Жару.
0: Нет.
1: Верните.
0: Нет.
1: Верните.
0: Нет.
1: Пожалуйста.
0: Все, я осуждаю, нет. Нет.
1: Ты в этом году сколько раз купалась?
0: Я не люблю купаться.
1: Вот тогда верните жару.
0: Нет. Вот именно, вы купаетесь на речке, вам хорошо, а мы, люди, которые не купаемся, ходим просто вот чахнем.
1: Все равно верните
0: нет,
1: жару.
0: Нет, нет. Не надо. Напишите Максиму, чтобы он остепенился, пришел в чувство. Человек, который включает кондиционер на 16 градусов, морозит тут всех, любит холод и говорит, что вернули жару.
1: Да.
0: Что такое? Вообще.
1: На улице должно быть жарко, в помещении нет.
0: Понятно.
1: Но мы будем делать жарко в эфире 100%, да. Так что оставайтесь на волне.
0: Все. Всем пока.
1: До скорого.
0: Всем спасибо.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске суд вынес приговор 40-летней женщине, которая ударила ножом агрессивного сожителя. Предварительно установлено, что между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина применил физическое насилие к женщине, а затем начал громить квартиру и бить по входной двери. В ответ на агрессивные действия женщина нанесла мужчине один удар ножом в область грудной клетки. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 месяцев. В Оренбургском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя Оренбурга, незаконно срубившего два дуба. По данным полиции, в декабре 2025 года мужчина спилил деревья в одном из лесных массивов, однако вывести их сразу не смог. В течение нескольких месяцев он возвращался на место, распиливал древесину на дрова и использовал их для отопления дома. Ущерб лесному фонду оценили более чем в 133 тысячи рублей. Дональд Трамп отменил запланированный удар по Ирану после обращения Тегерана и нескольких стран Ближнего Востока. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на заявление американского лидера. По словам Трампа, основные параметры возможной сделки уже согласованы. Она должна предусматривать полное открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Дришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте его шагаем по новому дню и, конечно же, дополняем его яркими эмоциями. Давайте, друзья, вместе с нами весело устроим выходным прожарку, чтобы август был тоже жарким. Здесь в эфире «Смотри радио». Поможет нам группа «Моя Мишель». Будет пропаганда и Сони Фардер и Диоди далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра у СМК «Орск»

0: плане в газовик. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну, не стесняемся, друзья, делать громче, чтобы вместе с нами наслаждаться моментом, который мы сделаем точно ярче. И, конечно же, добавим море музыки в ваш выходной, чтобы вам веселилось хорошо. У нас на борту Юрий Савичев, Альберт Брайт, Филипп Киркоров и Николай Басков. И Тедди Свимс. Полетим и далеко, и надолго. И, конечно же, сделаем этот день по-настоящему ярче.
1: Это радио.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

А не стесняйтесь, друзья, делать громче, конечно же, направлять свою энергию в нужное русло, чтобы день был ярче и интереснее, а мы вместе с вами его таким сделаем. Поможет нам ваше сообщение, которое вы присылаете к нам через портал smotri.radio. Привет, Владимир, славный город Улан-Удэ. От Михаила сообщение прилетело. Александр передает привет городу Орску, желает всем отличных выходных. И большой привет летит Тимуру Абдурахманову. Хорошего настроения, брат, ты красавчик, классный, у тебя изменения в жизни, счастье, добра и радости. От братана прилетело сообщение. Ваше же сообщение также ожидаем на сайте портала smotri.radio. Все это присылайте нам, ждем и добавим еще музыки. Наш звук, твой настрой.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 1 августа в региональном МЧС сообщили о трагедии у села Неженка в Оренбургском районе. Добровольцы отряда «Уринспас» достали из воды тело ребенка 2018 года рождения. На месте работали 14 человек и 5 машин. Сотрудники МЧС к поискам не привлекались. Что случилось и почему погиб 8-летний мальчик, сейчас выясняют специалисты. Жители Оренбургской области ожидают резкая смена погодных условий. Если в воскресенье регион еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с дождями и грозами, то уже в начале новой недели установится более теплая и сухая погода. Одновременно начнется повышение температуры воздуха, и в регионе вновь установится летняя жара. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства взрыва у ресторана на Кудринской площади в Москве. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По данным «Коммерсанта», следствие рассматривает версию, согласно которой целью подрыва могли быть гости частного мероприятия на веранде ресторана. Предположительно, устройство находилось в коробке, которую принесла курьер. Охрана остановила женщину у входа, после чего произошел взрыв. Источники издания утверждают, что курьер могла не знать о содержимом посылки. Погибли 3 человека, около 20 получили ранения. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с нами украшаем этот день и танцуем под лучшие ритмы в эфире «Смотри радио». Давайте вы присоединяйтесь, чтобы выходные не прошли даром. Делаем громче и в моменте делаем приятно окружающим, добавляя громкости и, конечно же, общаясь с нами на портале «Смотри.радио». Там ждем ваших эмоций и, конечно же, ловите еще больше музыки. Артик Асти впереди, будет группа «Звери» и «Краш Адамс» уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 224747. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 224747. Нужна гарантированная подача машины? 224747. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 224747. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 224747. Такси «Лидер».
2: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. «Мегарай». Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Конечно же, делаем это с улыбкой на лице, как иначе, друзья, давайте наслаждаться воскресеньем. Чтобы сегодня точно все успеть, нужно самое главное быть в тонусе. Добавляем вам энергии здесь, в эфире. Так что и вы не стесняйтесь делать громче, чтобы вместе с нами получать максимум удовольствия от происходящего. Мы же растягиваем лет как можем, чтобы вы точно все успели и отдохнуть, и все свои дела доделать. Ну а поможет нам музыка, так что громче звук делайте.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота. Чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30-68-98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: вместе с нами наслаждались новинкой от Диваго, Slow Down только что. Мы же тоже немножечко притормаживаем, чтобы в полной мере ощутить на себе все прелести воскресного денечка. Вы же присоединяйтесь к нам и добавляйте свои эмоции к нам через портал smotri.radio. Передаю привет городу Орску, всем отличных выходных и с днем ВДВ. Поздравляю вот нас, Сергей и Александр. Мы же присоединяемся. Также большой привет всем передает Анатолий и желает отличного настроения. Передаю привет своему мужу, который находится сейчас на вахте. Желаю ему хороших рабочих дней. Мы тебя очень любим и скучаем. А также брату Александру прилетело нам сообщение от Любовь. Ну а мы вместе с вами давайте сделаем еще больше ярких эмоций здесь в эфире. Так что залетайте на портал smotri.radio и голосуйте, и передавайте ваши эмоции. А голосуйте, конечно же, вашими лайками за отличный день.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Министерство региональной политики Оренбургской области объявило аукцион на проведение областного праздника русской культуры «Орск гостеприимный». Максимальная сумма контракта, которую готовы предложить исполнителю, 4 миллиона рублей. Торжество запланировано на 5 сентября на стадионе «Авангард». В день рождения города подрядчику предстоит организовать масштабное мероприятие с 7-часовой программой, сценой, шатрами и фотозонами. На сцене выступит не менее 20 творческих коллективов и солистов Оренбургской области. Сегодня поздравления принимают военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск. День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа. Именно в этот день, в 1930 году, на учениях под Воронежем впервые десантировалась на парашютах группа из 12 военнослужащих. Это событие считается началом истории отечественных воздушно-десантных войск, которым в этом году исполняется 96 лет. Отражена массированная атака украинских беспилотников на предприятие Башкирии. Об этом 2 августа заявил глава региона Ради Хабиров. При падении обломков одного из сбитых над Уфой дронов возник пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания. Хабиров уточнил, что никто не пострадал. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и без...
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Все, что нужно для того, чтобы вы в моменте почувствовали себя счастливее, находиться в доступности, в легкой, причем главное, вам сегодня на месте не сидеть и, конечно же, продолжать двигаться активно вместе с нами в едином ритме. Тогда вы точно все успеете и наполните воскресенье яркими воспоминаниями. Мы же с вами поделимся яркой музыкой, чтобы эти воспоминания стали еще приятнее. Так что громче звук и наслаждаемся летом.

сообщения. Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Нереальное космическое путешествие отправиться предлагаем всем и каждому. Здесь в эфире «Смотри радио». Мы готовим вас к закрытому кинопоказу и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Да-да-да, друзья, мы вместе с вами здесь будем, включая 28 августа, разыгрывать билетики на это яркое событие, которое пройдет 29 августа в 15:00. Названивайтесь к нам по номеру телефона 211037 и отвечайте верно на мой вопрос, и тогда вы точно получите такую возможность вместе со своими детишками или со своей второй половинкой отправиться на закрытый показ VR-игры, и не только. Номер 211037. Для этого набирайте прямо сейчас, чтобы пообщаться с нами, передать ваши эмоции и приветы окружающим. И, конечно же, для этого нужно, конечно, к нам дозвониться по номеру телефона 211037 и ответить на поставленный вопрос. Скорее набирайте наш номер и врывайтесь к нам в эфир, чтобы вместе с нами поиграть и сделать это воскресенье незабываемым. Мы, как всегда, готовы вместе с вами поделиться яркими моментами, и на такое событие мы здесь и разыгрываем то самое пригласительный. Да-да-да, на два лица, на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры от VR-арен «Другие миры». Для смешариков это будет весело, а для вас, если вы хотите тоже присоединиться, давайте дозванивайтесь к нам по номеру телефона 211037, чтобы с нами пообщаться и, конечно же, получить яркие эмоции. Лучшую музыку также поставим, но самое главное — с нами пообщаться и ответить верно на поставленный вопрос. Если готовы, не стесняемся, номер 211037 набираем, чтобы вместе с нами поиграть и, конечно же, получить уйму ярких красок. Мы же вместе с вами добавим в этот денек еще больше хорошего настроения, а главное, чтобы у вас тоже это было на высоте. Если так и есть, тогда номер 211037 набирайте и, конечно же, вместе с нами получаете бурю эмоций, которые мы готовы с вами разделить и подарить вам билетики на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры от VR-арены «Другие миры». Так что не стесняемся, друзья, давайте будем активнее сегодня. Чего вы там делаете? Отвлекитесь на секундочку, загляните к нам в эфир и выиграйте пригласительные для себя и своего ребенка. Главное — дозвониться к нам по номеру телефона 211037. Мы тут уже эти самые вопросики разбираем, и давайте общаться. Вот так и бывает. У нас срывается иногда звоночек, но есть вторая линия. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут?
2: Любовь.
1: Очень приятно, Любовь. Как выходные?
2: Замечательно, на работе.
1: Замечательно. Мы тоже работаем, но чтобы ваша работа стала приятнее, давайте выиграем билетики.
2: Давайте.
1: Итак, вопросики у нас связаны, конечно, со смешариками. И вопрос в следующем. Кто выращивает овощи и работает в огороде очень упорно из всех смешариков? Это Пин, Копатыч или Крош?
2: Копатыч, конечно.
1: Конечно же, это веселый медведь, который любит мед, и действительно это так. Ну что, получается пригласительный на два лица. Вас поздравляю и от вас жду ваших пожеланий.
2: Всем хорошего настроения, свежего воскресного дня после дождичка и всего хорошего.
1: Прекрасно. На линии остаемся, расскажу, как заберем пригласительные на правах рекламы. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, разгадывай наши вопросы и выигрывай билетики. Не упустите возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Программа. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Приятные эмоции, конечно же, пожелания. Все это в эфире «Смотри радио». Мы украшаем музыкой и дополняем вашими сообщениями, которые прилетают к нам через портал «Смотри.радио». Загляните и вы туда и расскажите, что интересного происходит в вашем воскресенье, пока мы читаем то, что уже прилетело. Привет-привет, хорошего настроения городу Оренбургу. От Татьяны сообщение прилетело. И Игорь передает привет всему Кавандыку и желает всем ярких выходных. Мы же присоединяемся и тоже желаем отлично отдохнуть всем, кто с нами на одной волне.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске в эту самую минуту плюс 21 градус. Сегодня вечером будет плюс 22. В эту минуту в Ясном плюс 23 градуса. Сегодня вечером будет плюс 24. В эту минуту в Кундыке и Медногорске плюс 23. А сегодня днем будет также около плюс 23 градусов. Вечером плюс 21. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 24. Днем сегодня будет плюс 25. К вечеру плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители Орска в августе ждут отключения горячей воды. Первый случай касается отключения почти на 3 недели. Как сообщили в МУП ОПТС, с 3 по 9 августа специалисты будут ремонтировать тепловые сети. С 10 по 23 августа проведут гидравлические испытания на прочность и плотность. На время испытаний горячая вода будет отсутствовать в десятках многоквартирных домов. Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти, однако интенсивность паводка постепенно снижается, об этом сообщил губернатор Александр Мор. За сутки вода в Туре поднялась на 4 сантиметра, в Пышме у села Богодинского на 15. В зоне подтопления находится 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека, среди них 9 детей. В России начал действовать ГОСТ на отличительные знаки легковых такси. На крыше автомобиля должен находиться оранжевый фонарь с подсветкой. Государственный номер машины необходимо крупно продублировать на передних дверях с обеих сторон. Стандарт также предусматривает контрастные квадраты, расположенные в шахматном порядке. Привычные шашечки должны быть нанесены на опознавательный фонарь и боковые части кузова автомобиля. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 86 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 82 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Меньше сомнений, друзья, больше эмоций. Конечно же, если вы хотите, чтобы это воскресенье запомнилось надолго, нужно взять его под контроль. Если вы хотите еще больше встреч и таких же ярких моментов добавить в свой отдых, давайте подключаться к нам и вместе с нами, во-первых, делиться вашими планами на происходящее, а во-вторых, вместе с нами поделиться эмоциями, которые вы получили от летних выходных. Продолжаем делать август запоминающимся, и поможет нам с этим музыка здесь. В эфире «Смотри радио».
2: Смотри, смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Это у нас сегодня по праздникам. Пробежимся быстренько по тем моментам, которые можно отметить. Но в первую очередь, конечно же, сегодня отмечается День памяти святого пророка Ильи. Также славянский праздник Перунов день. День фонтанов. И, конечно же, сегодня День воздушно-десантных войск и День железнодорожника. С праздником всех! Еще Международный день прощения сегодня. И, конечно же, сегодня поздравляем именинников. А именины у Ильи, Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра. Ну и, конечно же, ваши праздники тоже отметим. Рассказывайте нам в эфире, что там отмечаете, а мы вас поздравим.
0: Реклама.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее и еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: 56.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Смотри радио вместе с нами смотрят все и слушают, наслаждаясь моментом. Наши телеслушатели, давайте делать громче и любовью делиться, как это делал диджей Лень Труденко и Плавка. А скоро еще больше музыки для вас.

0: точно в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские, белые, от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Не забываем, друзья, заглядывать к нам на портал smotri.radio, чтобы вместе с нами делиться вашими эмоциями. А вот и прилетели некоторые из ваших сообщений. Макс, привет, хорошего настроения тебе и городу Орску. Огромное спасибо и тоже большой привет. Также Слава передает привет всем и поздравляет с днем ВДВ всех и каждого. Мы же присоединяемся и тоже добавим еще больше эмоций, так что не стесняемся вместе с нами двигаться активно. Нам поможет Артик и Асти и группа Винтаж уже далее для вашего яркого и веселого воскресенья.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса. Этим вечером нам синоптики обещают плюс 21 градус. Также в эту минуту в Ясном плюс 20, вечером будет плюс 22. В Кундыке плюс 25, вечером будет плюс 22 градуса. В Оренбурге плюс 23, вечером будет плюс 20. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орск впервые проведет областной праздник русской культуры «Орск. Гостеприимная в день города». 5 сентября на стадионе «Авангард» развернут этнографическую карту Восточного Оренбуржья с национальными подворьями, ремеслами, народными песнями и блюдами русской кухни. Свои традиции представят приезжие из 10 городов региона. Гостей ждут к 16:00, а финалом станет фейерверк в 22:00. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробу воздуха в трех населенных пунктах рядом с местом ландшафтного пожара в Домбаровском районе. Замеры делали на границе жилой застройки с подветренной стороны в Домбаровском селе Зарево Домбаровского района и Еленовке Ясненского округа. В Зарево превышена предельно допустимая концентрация взвешенных веществ, однако жалоб от местных жителей на гарь или плохое самочувствие не поступало. Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 26-го. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет произведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованный остаток средств. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». И сделали мы это под ритм от города Ирне Зенвелт и их «Лок-Лок» только что. Также больше ярких летних треков в нашем эфире ловить далее будет «The Future X», Марик Рамбери, Юля Савичева и Джонас Блу уже далее слушаем.
2: «Смотри, смотри, радио».

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: все возможное, чтобы сегодня хэппи-энд получил каждый. И, конечно же, насладиться моментом поможет музыка. Здесь в эфире «Смотри радио», делай громче и наслаждайся летом и выходными. Что, собственно, мы здесь и делаем. Ну, а вы рассказывайте нам, как проходит ваше воскресенье. Делитесь радостными моментами и тем, чего уже успели сегодня достичь. Мы же добавим еще больше жарких треков. Ловите глюкозу, будет Дипло и Элвис уже далее в эфире.
1: Смотри радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

серебро, смотри, но меня не трогай. Мы же вместе с вами, наоборот, хотим прикоснуться по максимуму к этому вечеру и получить уйму удовольствия. Так что давайте вы прикасайтесь к нашему эфиру через портал смотри.радио. Туда заглядывайте, пишите эмоции и ваши приключения. Мы же добавим больше музыки, чтобы отдыхалось веселей.

0: реклама. Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорго» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радиохит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия, 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Министерство региональной политики Оренбургской области объявило аукцион на проведение областного праздника русской культуры «Орск гостеприимный». Максимальная сумма контракта, которую готовы предложить исполнителю, 4 миллиона рублей. Торжество запланировано на 5 сентября на стадионе «Авангард». В день рождения города подрядчику предстоит организовать масштабное мероприятие с 7-часовой программой, сценой, шатрами и фотозонами. На сцене выступит не менее 20 творческих коллективов и солистов Оренбургской области. Сегодня поздравления принимают военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск. День ВДВ ежегодно отмечают 2 августа. Именно в этот день, в 1930 году, на учениях под Воронежем впервые десантировалась на парашютах группа из 12 военнослужащих. Это событие считается началом истории отечественных воздушно-десантных войск, которым в этом году исполняется 96 лет. Отражена массированная атака украинских беспилотников на предприятие «Башкирия». Об этом 2 августа заявил глава региона Радий Хабиров. При падении обломков одного из сбитых над Уфой дронов возник пожар. Спасатели приступили к ликвидации возгорания. Хабиров уточнил, что никто не пострадал. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Вот так вот, друзья, мы дошагали до вечера этого воскресенья, то есть выходные, но они не вечные, и совсем скоро мы сможем насладиться уже новыми. Но пока мы здесь и сейчас, давайте наслаждаться этим и не забывать, что завтра понедельник. Так что включаемся по полной, чтобы сегодня все успеть. Поможет нам Мия Бойко, L1, Kungs и Fairfield London также присоединятся, и скоро о праздниках расскажу.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в это воскресенье, 2 августа, отмечается славянский праздник Перунов день. Также день памяти святого пророка Ильи. Также день фонтанов. И сегодня день воздушно-десантных войск с праздником. Еще день железнодорожника тоже с праздником. Еще международный день прощения сегодня. И день сладкой ваты. Ну и, конечно же, именинников. Поздравляем именины сегодня у Ильи, Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра. Вы что отмечаете сегодня? Рассказывайте нам. А мы вас обязательно поздравим.

0: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

«Самое лето», о котором мечтают все, озвучили нам Джонни и Федук. Ну а как ваше лето? Наполнено яркими красками и музыкой? Если да, то вы с нами на одной волне, где мы вместе с вами разукрашиваем этот день как можем. Ну и, конечно же, вечерок будет теплым с нами в одной компании. Так что не стесняйся делать громче и подпевать. Поможет нам группа «Добро», их «Юность» скоро будет «Тиесто» и «Мандатек» уже далее.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Вместе с вами добавляем в этот вечер яркие эмоции. Наш портал smotri.radio нам с этим помогает. Ваши приветы и пожелания тоже ждем. Заглядывайте и скорее пишите. Давайте почитаем то, что уже нам прилетело. Доброго вечера, Макс, и хорошего настроения городу Гая. И всем отличных выходных. Спасибо, от Анжелы сообщение прилетело. И Юра передает привет всем, за что спасибо и тоже большой-большой привет. Ваши же сообщения и эмоции тоже ждем. Скорее закидывайте их к нам на портале smotri.radio.
1: Чувствуй глубже. Смотри, радио.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО СМК Орск дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 17, завтра днем обещают плюс 23, облачный, возможен дождь. В Ясном сейчас плюс 22 градуса, ночью будет плюс 15, завтра плюс 21, также возможен дождь. В Кумдыке и Медногорске плюс 24, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 24, облачный, возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 24 градуса. Ночью будет плюс 19, завтра днем плюс 27, облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
4: Метеохит.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орск впервые проведет областной праздник русской культуры «Орск. Гостеприимная в день города». 5 сентября на стадионе «Авангард» развернут этнографическую карту Восточного Оренбуржья с национальными подворьями, ремеслами, народными песнями и блюдами русской кухни. Свои традиции представят приезжие из 10 городов региона. Гостей ждут к 16:00, а финалом станет фейерверк в 22:00. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробу воздуха в трех населенных пунктах рядом с местом ландшафтного пожара в Домбаровском районе. Замеры делали на границе жилой застройки с подветренной стороны в Домбаровском селе Зарево Домбаровского района и Еленовке Ясненского округа. В Зарево превышена предельно допустимая концентрация взвешенных веществ, однако жалоб от местных жителей на гарь или плохое самочувствие не поступало. Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 26-го. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет произведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованный остаток средств. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, 100 тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

0: Категория 12+.
1: Красочных выходных всем, кто проводит их вместе с нами. И тем, кто случайно к нам подтянулся. Тоже большой привет. Вам тоже перепадет. Главное, делайте громче, ловите 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими телеслушателями на портале smotri.radio. Мы же сначала послушаем тех, кто в прошлом выпуске был на нашей вершине и открывали нашу тройку лучших.
2: Лидеры прошлой недели.
1: И на третьем месте были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. Alok и Lenium с треком To the Moon были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Hit Music Chart.
1: Так, ну что же, уже прям не терпится разобраться и расставить музыкантов по местам. Так что давайте вперед, как говорится, из песни. Кстати, песня от группы Arctic и Icy, которая называется «Бриллианты».
2: 20 место. Новинка недели.

0: Music Chart.
1: Это были Боб Синклер и Кейжа с треком I Can't Wait. Ну а всем, кому не терпится сделать свой выходной ярче, мы точно поможем сделать это как можно быстрее. Заряд бодрости в эфире нам дарят лучшие треки, а вы не стесняйтесь ими делиться с окружающими. Прибавляйте громкость и двигайтесь по выходным с нами в едином ритме, который нам подарит Айсгер, Герт и Зиверт. Их банк слушаем.
0: 18 место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Жару в наш день добавила Бир Вульф и ее Феникс. Но, к сожалению, ее огня не хватило, чтобы подняться выше в нашем топе. Даже наоборот, ее трек опустился с 15 на 17 место. Но чтобы исправить этот момент, советую голосовать за любимые треки уже сейчас на портале smotri.radio. Заглядывайте, там много интересного. Ну а в эфире ловите София Анзау, Мадизм и Роберт Майл с треком Хаутея. Они на 16 месте. 16.

0: Music Chart.
1: Это был Ибон с треком Hollow. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Закатлани в Газовик.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь разный море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
7: Хит Мьюзик Чарт.
8: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
9: Встречаем последний месяц лета с улыбкой на лице и лучшими треками этой недели. Все, что нужно для этого, вы найдете на портале смотри.радио. Мы же продолжаем двигаться к вершине нашего топа и уже добрались до 14 места. Тут у нас Алок, Зебы, Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
7: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Трек, который точно запомнится этим летом от диджея Годжи, My Chico. Только что задал жару, чего и нужно от жаркого лета и летнего жаркого хита. Мы же продолжаем делать это лето ярче, и вы не останавливаетесь. И пусть вас мотивирует тот факт, что на дворе последний месяц лета, и сделать его запоминающимся — наша главная задача. С этим нам точно поможет Альберт Брайт и его Wild.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Temper City и Self-Aware. Ну а мы вернемся после рекламы.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Лиц старше 16 лет.
6: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. 20 лучших треков, покорившие арену.

0: Hit Music Chart.
1: Мия, конечно же, еще может вернуться. Да, что может, обязательно это сделает. Уверен, ее фанаты накидают ей огоньков, чтобы она вернулась. Мы же возвращаемся к тем, кто остался в топе. И на восьмом месте у нас Джон Смит, The Vault и Джулия Кранч с треком Shades of Blue.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Это были Кельвин Хэрис и Джази Satisfy. Мы же продолжаем наше музыкальное путешествие, которое точно будет ярче, если открыть окно под названием «Смотри радио». Заглядывайте к нам в прямую трансляцию и смотрите на жизнь вместе с нами. В эфире вы найдете много ярких мест и моментов, которые транслируются через десятки веб-камер и под ваши любимые треки, конечно же, которые мы, собственно, продолжаем расставлять по местам. И на шестом месте у нас Anord 54 Ultra и Talk to You.
0: Шестое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Алок и Ленин с треком To The Moon в этот раз остановились на пятом месте, хотя в прошлом выпуске они были на втором. Но за их долгий путь в нашем топе с ними такое случалось и не раз. Так что берите пример и не волнуйтесь, если вам пришлось сделать пару шагов назад. Используйте этот момент, чтобы придумать, как вновь пойти в гору. И чтобы двигалось веселее, ловите газ от Зиверт.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Уже совсем скоро тройка лучших сразу же после рекламы в эфире.
2: Реклама. Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Добро пожаловать на вершину Хит Мьюзик Чарта. На связи Макс Мочалов, и самое время узнать, какие треки набрали больше всего лайков на этот раз. И начнем мы с бодрого новичка, который уже пару недель стремительно двигается в сторону вершины. И вот сегодня он смог занять третье место. Я говорю про новинку от Эйва. Его трек Meet Me in the Dark точно останется в воспоминаниях об этом ярком лете.
1: Третье место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Не смогли наши прошлые лидеры усидеть на первом месте, хотя им не на что жаловаться. Уверен, их популярность еще на высоте. Правда, сегодня на их высоте это где-то на уровне второго места. В эфире Алок и Калид, Dive Into Me.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Очень долго ждали своего часа наши сегодняшние лидеры. Они всегда были в почете у наших телеслушателей, но, увы, выше третьего места им не удавалось забраться. Но кто ждет, тот всегда дождется. И после долгого времени большинство лайков все-таки досталось им. Поздравляем Хьюгола, LMFAO Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. Они становятся лидерами хит-мьюзик-чарта.
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Вот такие были музыкальные итоги этой недели. Мы же продолжаем встречать август и делать ваше лето жарким. На связи был Макс Мочалов. Ну а вы не забудьте проголосовать за любимые треки на портале смотри.радио в разделе Хит Мьюзик Чарт. Скоро услышимся. Всем огонька!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, как вам Хит Мьюзик Чарт? Ваш ли любимый певец или певица стали на первом месте, а? В общем, можете написать, друзья, Женя Куликов, с этого момента до 23:00 в ваших глазах и ваших ушах. Мы погнали, друзья!
2: Смотри, смотри, на

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Товар различный в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 3 августа, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Итак, завтра вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Не надо!
2: Телец.
1: Итак, каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну.
2: Близнецы.
1: Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если завтра вы безо всякого труда можете привлечь к делу массу народа?
2: Рак.
1: Самоуверенность, а иногда и хвастовство, иногда может помочь решить проблему, но завтра оно лишь добавит беспокойства.
2: Лев.
1: Итак, будьте осторожны, завтра велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент.
2: Дева.
1: Завтра вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать.
2: Весы.
1: Игнорируйте завтра пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих. Возможно, они просто вам завидуют.
2: Скорпион.
1: Завтра вы будете как никогда более уверены в собственных силах.
2: Стрелец.
1: Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам, отражаться на вашем лице завтра. Да.
2: Козерог.
1: Вы уже не так знаете достаточно много. Наоборот, знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вам вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить.
2: Водолей.
1: Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь ему.
2: Рыбы.
1: Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что, друзья, давайте ваши сообщения будем читать. Итак, ваши выходные как проходят? Давайте пишите. Можно дозвониться 21-137, код города 3537. Ну и вот они сообщения. Значит, Анастасия написала: передай привет огромный моим друзьям Михаилу, Анастасии, ну и, конечно же, Иришке. Мы скоро увидимся. А Самира, Данис, Тимур, Жанетта, привет, ждите меня, мои любимые. Шенерке написал. Вот, а Михаил написал: привет, Владимир, славный город Улан-Удэ. Вот так вот. В общем, все сообщения к этому часу зачитал. Ну а дальше здесь, кстати, была заявочка. Значит, говорит: Алексея Воробьева можно услышать? Сумасшедшая. Для моей подруги. Зовут ее Ксюх. Только не говорите, как меня зовут. Хорошо?
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: часы и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, прекрасный вечер воскресенье, друзья, и проводим его вместе со мной. Зовут меня Женя Куликов. Продолжаем смотреть и слушать радио. Ну а дальше Оффенбах, потом А-студио Fashion Girl, Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End в этом часе.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: та самая Pink, друзья, здесь на Смотри Радио. Кто-то до меня звонит, а сейчас спросим. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Владислав, здрасте. Чем занимаетесь в воскресенье вечером?
1: Катаюсь на велике.
0: О, ничего себе. А как вы в наушниках нас слушаете, что ли, да?
1: Ну, да.
0: А то на велике-то так неудобно, или на трехколесном. Шучу. В общем, чем, ну, вы, значит, катаетесь, слушаете, наверное, привет хотите передать?
1: Конечно.
0: Ну, давайте.
1: Песенку заказать.
0: Какую?
1: Эту, ё-моё, забыл.
0: Ну, давайте вспоминать.
1: Чико, вот это она как-то так называется.
0: Мичико, наверное, да?
1: Да.
0: Вот ее будем слушать, что ли? Ну, давайте привет тогда. Кому?
1: Мама, Елизавета, привет.
0: Ага, а папе?
1: И папе. Привет передаю Виктору, бабушке привет передаю.
0: А бабушку как зовут?
1: Инна.
0: Инна, бабушка Инна. Ну, а еще кому, давайте.
1: Ну, а больше некому.
0: Некому, да?
1: Ну, и деду привет.
0: Ну, а дед как зовут?
1: Евгений.
0: А.
1: Можно немножечко поговорить за эфиром с вами?
0: Вот чуть-чуть попозже можно будет, да, обязательно. Обязательно сейчас послушаем, смотрите, сейчас раса будет под фонарем. Ну, а потом Мичику обязательно поставлю, хорошо?
1: Хорошо.
0: Давайте, хорошего вам катания. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Группа Тутси, друзья, 2004 год, из «Фабрики звезд». Продюсер Виктор Дробыш создал из «Фабрики звезд 3». Давайте песню вспомним. Самый-самый прямо здесь и сейчас. Там «Знаешь, ты болтаешь во сне». Погнали.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну, поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 17. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 19. В Ясном, Кундыке, Медногорске сейчас плюс 19, ночью будет плюс 14, плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия – свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: что, друзья, в новый час полетим. Поехали.
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: В книгу Гиннесса попала история, связанная со свадьбой. Самой большой разницей в возрасте в браке являлась пара из Малайзии. Жене было 22 года, а мужу 105 лет. Вот так вот с этим и живите. В новый час влетаем, здесь и гороскопчик будет. Погнали.
2: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 3 августа, уже готов, поэтому слушай.
2: Овен.
1: Завтра вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, вы будете испытывать чувство вины.
2: Телец.
1: Итак, друзья, каждая минута, уходящая в небытие, она уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно завтра, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью.
2: Близнецы.
1: Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если завтра вы безо всякого труда можете привлечь к делу массу народу.
2: Рак.
1: А самоуверенность, а иногда хвастовство, может помочь решить проблему, но завтра оно лишь добавит беспокойства.
2: Лев.
1: Будьте осторожны, завтра велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент.
2: Дева.
1: Завтра вы не сможете развернуться на полную катушку, вам все время будет что-то мешать. Если вы заинтересованы в эффективности представления, то его лучше перенести на другой день.
2: Весы.
1: Игнорируйте завтра пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
2: Скорпион.
1: Завтра вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничивать себя, боясь, что ваша самоуверенность излишняя.
2: Стрелец.
1: Не позволяйте мыслям, а тем более чувствам отражаться на вашем лице завтра. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
2: Козерог.
1: Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вам вопросу, тем хуже.
2: Водолей.
1: Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь.
2: Рыбы.
1: Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: прямо сейчас, друзья, будет розыгрыш, как всегда.
1: Смешарики сквозь вселенные.
0: Итак, на правах рекламы, хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены и другие миры. С 1 по 28 августа слушай радио Хит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. Итак, можете дозвониться, ответить на легкий вопрос и выиграть билет. И вот он, кто-то звонит. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Мария.
0: Мария, вы готовы ответить на очень легкий вопрос?
2: Ну, давайте вопрос.
0: Итак, вопрос в студию. Как зовут смешарика свинку? Савунья, Нюша или Бибби?
2: Нюша.
0: Точно?
2: Наверное, вроде да.
0: Аплодисменты! Выигрывайте билет. Вау, классно. Я вас поздравляю. А смешариков вообще любите?
2: Ну, так смотрела. Ребенок смотрит с ним иногда.
0: Ну, там очень умный-умный такой мультик. Да? Крауш, да? И там всякие вот эти вот классные. Ну, это, значит, а кого вы вообще еще знаете из смешариков?
2: Ой, я их так прям по именам не помню. Вот Нюшу почему-то запомнила, потому что...
0: Есть певица такая. Ну что же, Мария, давайте привет передавайте.
2: Моей семье, Радио Хит, спасибо вам за розыгрыш.
0: Да нет, что...
2: Мы участвуем.
0: Это правильно.
2: Всегда вот всем хорошего воскресного вечера и продуктивной следующей рабочей недели.
0: Ну, сейчас вы никуда не уходите, за кадром вам расскажу, ладно, где забирать подарок.
2: Да,
0: все, хорошего вечера. Вот так, друзья, все очень просто, выиграть билет на закрытый кинопоказ.
1: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 17, в Оренбурге сейчас 22, ночью будет плюс 19. В Ясном 19, в Кумдыке и Медногорске сейчас 19, ночью плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Италия. 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов, 22.04, местная студийная. Это значит, что, ну, Женя сейчас часочек отработает, пойдет спатеньки, ну, а музыка на этом не останавливается. Можно смотреть, можно слушать наше радио. Ну, и, конечно, музыка, она классная у нас. Вот сейчас новинка будет.
2: Смотри. Радио.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
0: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
0: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: А дальше, друзья, хит на все времена.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это группа Челси с композицией «Самая моя моя, самая любимая». Стали они известны после участия в проекте «Фабрика звезд» 7-й сезон. И эта песня одна из тех, что закрепили их популярность в середине 2000-х. Давайте вспомним, друзья.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья мои хорошие, давайте ваше сообщение прочитаю. Карин написала: всем привет, передаю привет своему лучшему, любимому Саньку. Это Карин написала. В общем, вот так вот, Санек, знай, что ты лучший и любимый, и это круто. Вера написала: привет, Антон, люблю тебя. Вот эти сообщения к этому часу прилетели, поэтому давайте, у вас есть еще немного времени, друзья. И Женька Льгов пойдет спатеньки. Как раз-таки вот Полина Гагарина, «Колыбельную». Давайте вспомним эту композицию. Погнали.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Тем временем в Орске, друзья, плюс 19 градусов, ночью будет плюс 17, утром плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью тоже 19, утром плюс 20. В Ясном, Кундыке, Медногорске плюс 19, а утром ждите плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Ну, вот и все, друзья, буду с вами прощаться. Ну, все, до новых встреч. Завтра выходной, Куликова буду отдыхать. Ну, а вы завтра в понедельник, день, как говорится, тяжелый. Вам хорошего настроения и отличной музыки вместе со Смотри Радио. Всем пока-пока, улетел, хе-хей, как птичка.
1: Лето — это хит.

0: На Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115-565-801-83-39.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: большой улов ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом».
1: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Реклама.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.